0: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 августа, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник сохранится жаркая погода, возможен дождь.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
4: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездного 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, сроках действия, порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
2: Катод, стартеры, генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
3: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
6: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены.
9: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
10: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
11: Доставка на работу и обратно.
10: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
12: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4 950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 августа, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник сохранится жаркая погода, возможен дождь.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-16.
4: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
5: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Мне светло.
13: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
14: Не светло.
15: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.ру.
16: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники стали маскировать трояны под обновление и рабочие документы. Минздрав обновил порядок оказания помощи беременным. Невролог предупредил об опасности сна без подушки. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Мошенники все чаще маскируют вредоносное программное обеспечение под полезные приложения, обновления или рабочие файлы, чтобы убедить пользователя установить его на смартфон и перехватить управление устройством. Об этом предупредил директор по информационной безопасности Рустор Дмитрий Морев. Мошенники маскируют вредоносный файл под полезное приложение, обновление или рабочий документ, чтобы убедить пользователя скачать его на смартфон. В результате человек самостоятельно загружает файл из стороннего источника и устанавливает троян на устройство, рассказал он РИА Новости. После установки программа предлагает загрузить обновление. В этот момент на устройство попадает основная часть вируса. Затем приложение запрашивает доступ к службе специальных возможностей Android, после получения которого может отслеживать действия на экране, перехватывать пароли и имитировать нажатие. Минздрав полностью пересмотрел систему оказания акушерской гинекологической помощи. Новый порядок уже вступил в силу и применяется на практике. Об этом РИА Новости сообщила замминистра здравоохранения Евгения Котова. Документ охватывает все этапы от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Особый акцент в обновленном порядке сделан на комплексном сопровождении женщины в послеродовом периоде, что должно повысить

0: Высокая или низкая подушка нарушает изгиб шеи, жесткая создает точки давления, потерявшая упругость перестает поддерживать голову. Как правило, для сна на боку подходят подушки высотой 10-14 сантиметров, однако точный параметр зависит от ширины плеч и жесткости матраса, уточняет эксперт.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 августа, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник сохранится жаркая погода, возможен дождь.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясная лавка «Сибирские колбасы» в связи с расширением сети приглашает в команду администраторов, продавцов-кассиров, приемщиков товара, уборщиков 98 5 и 3 0. Мясная лавка ждет именно тебя.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
4: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта-профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз.

0: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 августа, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник сохранится жаркая погода, возможен дождь.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб.

0: Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
1: Не светло.
2: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ООО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru/business.
4: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
5: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Первый штраф за борщевик выписан собственнику участка в Подмосковье. В России могут создать спортивную карту по аналогии с Пушкинской. В Америке впервые вывели гипоаллергенных собак. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Собственника частного земельного участка в Московской области впервые привлекли к ответственности за растущий борщевик. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Нарушение выявили с помощью съемки с беспилотной авиации и анализа данных с применением технологий искусственного интеллекта. Система автоматически формирует постановление и направляет информацию о назначенном штрафе собственнику через портал государственных услуг. Размер штрафа составил 150 тысяч рублей. К ответственности привлечено юридическое лицо, собственник земельного участка в Русском округе. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, на участке, находящиеся в частной собственности, приходится порядка 70% сообщений о произрастании борщевика в регионе. В России нужно создать спортивную карту по аналогии с Пушкинской. С ней молодые люди могли бы и бесплатно или со скидкой посещать занятия, бассейны, катки и фитнес-центры. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что спорт должен быть доступен для каждого. По словам парламентария, спортивная карта должна быть удобной, работать по всей России и охватывать как можно больше организаций. Хамитов указал, что инвестиции в здоровье молодежи формируют культуру активного образа жизни, которая должна стать нормой. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, пишет ТАСС. Сегодня вузы сами определяют форму и содержание такого экзамена. Ранее замглавы Миноборнауки Константин Могилевский сообщал, что к 2030 году вузы России смогут привлечь 500 тысяч иностранных студентов. Задачу перед ведомством поставил президент Путин. В России сегодня платно обучается более 300 тысяч иностранцев. Американская биотехнологическая компания впервые вывела гипоаллергенных собак путем редактирования их генома. Речь идет о двух самках бигля, родившихся в сентябре 2024 года, Альфи и Бейли, пишет РИА Новости. Процедуры никак не сказались на развитии собак, но аллерген у них полностью отсутствует. Гипоаллергенные собаки еще не поступали в продажу, их генные изменения не были одобрены Управлением по продовольствию и лекарствам США.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 августа, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник сохранится жаркая погода, возможен дождь.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь.

0: 7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией про организатора мероприятия, предыдущего поведения, количество призов, срок вести порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
2: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
3: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
4: Хочешь свой дом, но участка нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем. Ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
4: Евростиль. Заезжай и живи.
5: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
8: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
8: 12+.
11: Ваня. Радио Ваня.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Твое имя плюс мое на стене. Знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 августа, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник сохранится жаркая погода, возможен дождь.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией 53-68-28. Пархоменко 9.
4: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33 62 33. Имеет только противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки. Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
12: Сибирская медиагруппа.
11: Это просто, выгодно и быстро.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
14: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Реклама на радио Ваня.
16: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
17: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
18: Мне светло.
19: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамет». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамет» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
22: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
23: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: мама.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Мошенники стали маскировать трояны под обновление и рабочие документы. Минздрав обновил порядок оказания помощи беременным. Невролог предупредил об опасности сна без подушки. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Мошенники все чаще маскируют вредоносное программное обеспечение под полезные приложения, обновления или рабочие файлы, чтобы убедить пользователя установить его на смартфон и перехватить управление устройством. Об этом предупредил директор по информационной безопасности Рустор Дмитрий Морев. Мошенники маскируют вредоносный файл под полезное приложение, обновление или рабочий документ, чтобы убедить пользователя скачать его на смартфон. В результате человек самостоятельно загружает файл из стороннего источника и устанавливает троян на устройство, рассказал он РИА Новости. После установки программа предлагает загрузить обновление. В этот момент на устройство попадает основная часть вируса. Затем приложение запрашивает доступ к службе специальных возможностей Android, после получения которого может отслеживать действия на экране, перехватывать пароли и имитировать нажатие. Минздрав полностью пересмотрел систему оказания акушерской гинекологической помощи. Новый порядок уже вступил в силу и применяется на практике. Об этом РИА Новости сообщила замминистра здравоохранения Евгения Котова. Документ охватывает все этапы от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Особый акцент в обновленном порядке сделан на комплексном сопровождении женщины в послеродовом периоде, что должно повысить качество и безопасность медицинской помощи. Сон без подушки подходит далеко не всем. Об этом предупредила врач-невролог Анастасия Журавская. В беседе с газетой РОА она рассказала, для кого такой сон может обернуться проблемами со здоровьем. Врач отметила, что не стоит отказываться от подушки пожилым людям с грудным кифозом, пациентам с патологиями шейного отдела, сердечной и легочной недостаточностью, а также при рефлюксной болезни, так как горизонтальное положение головы провоцирует заброс кислоты из желудка в пищевод. При полном перекрытии возникают остановки дыхания, синдром обструктивного апноэ, ведущий к кислородному голоданию мозга. Подушка, слегка приподнимающая голову, помогает держать дыхательные пути открытыми, отметила невролог. По словам другого специалиста, слишком высокая или низкая подушка нарушает изгиб шеи, жесткая создает точки давления, потерявшая упругость перестает поддерживать голову. Как правило, для сна на боку подходят подушки высотой 10-14 сантиметров, однако точный параметр зависит от ширины плеч и жесткости матраса, уточняет эксперт.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Всегда.

ночи только влезал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 10 августа, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура – плюс 31. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник сохранится жаркая погода, возможен дождь.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Good.

0: Черемшой.
1: Весь август акция. Скидки на шашлык с черемшой.
0: Шашлык новый с черемшой.
1: Реклама на радио Ваня.
2: Фудгарден представляет.

0: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270. Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-08-816.
2: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
9: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
10: Доставка на работу и обратно.
9: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
11: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио
14: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мысли в голове, ты от самурада. Я выдумал любовь, моя награда.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 августа, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура – плюс 31. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник сохранится жаркая погода, возможен дождь.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
6: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
11: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
12: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
13: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
14: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!
15: Реклама для слушателей старше 12 лет.
16: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
17: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
19: Доступно при наличии счета для бизнеса в «АОТ-банк». Подробнее на tbank.ru/business.
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Первый штраф за борщевик выписан собственнику участка в Подмосковье. В России могут создать спортивную карту по аналогии с пушкинской. В Америке впервые вывели гипоаллергенных собак. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Собственника частного земельного участка в Московской области впервые привлекли к ответственности за растущий борщевик. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Нарушение выявили с помощью съемки с беспилотной авиации и анализа данных с применением технологий искусственного интеллекта. Система автоматически формирует постановление и направляет информацию о назначенном штрафе собственнику через портал государственных услуг. Размер штрафа составил 150 тысяч рублей. К ответственности привлечено юридическое лицо, собственник земельного участка в Русском округе. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, на участке, находящиеся в частной собственности, приходится порядка 70% сообщений о произрастании борщевика в регионе. В России нужно создать спортивную карту по аналогии с пушкинской. С ней молодые люди могли бы бесплатно или со скидкой посещать занятия, бассейны, катки и фитнес-центры. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что спорт должен быть доступен для каждого. По словам парламентария, спортивная карта должна быть удобной, работать по всей России и охватывать как можно больше организаций. Хамитов указал, что инвестиции в здоровье молодежи формируют культуру активного образа жизни, которая должна стать нормой. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, пишет ТАСС. Сегодня вузы сами определяют форму и содержание такого экзамена. Ранее замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщал, что к 2030 году вузы России смогут привлечь 500 тысяч иностранных студентов. Задачу перед ведомством поставил президент Путин. В России сегодня платно обучается более 300 тысяч иностранцев. Американская биотехнологическая компания впервые вывела гипоаллергенных собак путем редактирования их генома. Речь идет о двух самках бигля, родившихся в сентябре 2024 года, Альфи и Бейли, пишет РИА Новости. Процедуры никак не сказались на развитии собак, но аллерген у них полностью отсутствует. Гипоаллергенные собаки еще не поступали в продажу, их генные изменения не были одобрены Управлением по продовольствию и лекарствам США.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 августа, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник сохранится жаркая погода, возможен дождь.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
3: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2, 1-й этаж и «Маяк 1, 3-й этаж.
4: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
5: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездного 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией про организаторы мероприятия, предыдущего выведения, количество призов, срок вместе порядка получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
6: Хочешь свой дом? На участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
12: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
12: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
13: Не светло.
14: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.

будто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: года. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 августа, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник сохранится жаркая погода, возможен дождь.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: 6233. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
2: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко, 9.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
5: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.
4: Это просто, выгодно и быстро.
6: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Твое лучшее лето на радио «Варя».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России вновь обсуждают дистанционную продажу алкоголя. Старшеклассникам изменят программу точных и естественных наук. РЖД презентовали новый туристический маршрут «Великий чайный путь».
2: В России вновь обсуждают эксперимент по дистанционной продаже алкоголя через Почту России и маркетплейсы. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов, пишет РИА Новости. Сейчас вопрос прорабатывают сразу несколько ведомств. Первоначальный эксперимент предлагали провести еще в 2021 году в Москве, Подмосковье и Мордовии. Через интернет планировалось продавать российское вино, а участвовать могли только компании с необходимыми лицензиями. Позднее обсуждения приостановили из-за разногласий между ведомствами. В частности, против инициативы выступали Минздрав и Роспотребнадзор. Конкретные сроки запуска эксперимента пока неизвестны.
1: Математика, физика, химия и биология в 10 и 11 классах станут более прикладными с 1 сентября 2027 года. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минпросвещение. Изменения, предусмотренные новым федеральным образовательным стандартом, на уроках больше внимания будут уделять практическому применению знаний и решению задач, с которыми школьники могут столкнуться за пределами класса. Кроме того, в программу войдет работа с нейросетями. Ребятам предстоит не только пользоваться готовыми сервисами, но и понимать, как создаются и обучаются подобные системы.
2: Росстандарт утвердил новый ГОСТ по охране труда и здоровья сотрудников. Как пишет «Вечерняя Москва», работодателям рекомендуют понятнее ставить задачи, следить за нагрузкой и чаще обсуждать с коллективом рабочие вопросы. Компаниям также советуют отказаться от непредсказуемых графиков и чрезмерно высокого темпа, не допускать буллинга и дискриминации. Стандарт вступит в силу с февраля 2027 года, но будет рекомендательным. Обязательными его положения станут только если компания закрепит их во внутренних документах.
1: Компания РЖД презентовала новый туристический маршрут «Великий чайный путь». Он повторяет древний торговый маршрут 18 века из Китая в Европу. Протяженность его более 5600 километров. Города остановок Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь и Москва, рассказал замглавы российских железных дорог Иван Колесников. В компании уточнили, что новый туристический маршрут поддерживают 7 регионов. К нему уже готовы присоединиться 19 субъектов от Забайкальского края до Санкт-Петербурга.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня понедельник, 10 августа. Отмечается день лени. В понедельник так хорошо ничего не делать. Я считаю, что понедельник вообще должен быть выходным днем. Люди должны работать со вторника и лучше до четверга. А еще сегодня день долгих проводов, день побалуй свою собаку, обнимите хвостатых своих волосатых. Вот. И день попутного ветра, который мы и решили обозначить посерьезнее.
1: Да, ну, понятное дело, что этот день прежде всего отмечают яхтсмены. Люди особой закалки, чья жизнь и спорт полны удивительных рекордов, суровых испытаний и забавных традиций. Веками создавали уникальную культуру на стыке науки, романтики и экстремального выживания. То есть просто одной романтики тут, вы понимаете, не хватит. На палубу классической яхты принято подниматься либо босиком, либо в специальной обуви с белой мягкой такой прорезиненной подошвой, например, в топсайдерах, ну, такие невысокие мокасины на шнуровке. Причем это нужно не для красоты, а чтобы не поцарапать дорогое тиковое покрытие, ну и не поскользнуться на мокром судне, когда набежавшая волна обдаст вас по полной схеме. Яхтсмены – один из самых суеверных народов. На судне нельзя свистеть – это к шторму. Стричь ногти – это к беде. И выходить в море в пятницу 13-го. Ну, если этого можно избежать. Пересечение экватора или прохождение мыса Горн. Мыс Горн – это самая южная точка Южной Америки. Отмечается особыми ритуалами с посвящением от самого Нептуна, после чего моряки получают право носить красивую серебряную серьгу в ухе или особое звание. Так что вот как в том анекдоте, да, серьгу-то я вижу, но так что не замечаю за твоей спиной пиратскую шхуну.
0: Я считаю, что день попутного ветра также могут отмечать и виндсерфингисты, коих у нас в Петербурге немалое количество, и они на водах Финского залива периодически то там, то тут встречаются. Ну и, конечно, скайсерфингисты, им тоже нужен обязательно ветер.
1: Главное, чтобы не в голове.
2: Что это было? Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 10 августа, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник сохранится жаркая погода, возможен дождь.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
2: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
3: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 5-653-28-716.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-09. 8, Санкт-Петербург.
12: Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, мы, как обычно, спрашиваем у вас, как выходные прошли. Может, какие-то планы есть на предстоящую неделю? А может, поделиться хотите впечатлениями? С кем-то встретились, что-то увидели, что-то сфотографировали? У нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня», там можно оставлять свои сообщения и фотографии тоже. У нас есть телеграм-канал «Радио Ваня FM», и там тоже можно оставлять фотки, сообщения и даже голосовые. Только не забывайте представляться и говорить, из какого вы города. Ну и, конечно же, канал ВМАКСе, он тоже называется «Радио Ваня». Там тоже делитесь своими историями. Ну что, я была на даче, мои огурцы продолжают переть, как не в себя. Утром и вечером, утром и вечером. Ну, мне кажется, уже все, их всего-то там 2 человека. Ну, в смысле, куста. Но нет, каждый раз они подрастают все больше и больше. А тут я обнаружила, что из-под одного куста еще и помидоры торчат, целая гроздь. Ну, у меня там, знаешь, все смешалось, люди, кони. А что делали вы, Алексей Анатольевич?
2: Значит, рапортую. В пятницу вместе с подружкой пошли мы посмотреть на эту самую «Одиссею» Кристофера Нолана, расхваленную.
1: Да-да-да.
2: В общем, 2 часа 52 минуты, да, то есть почти 3 часа пролетели просто на одном дыхании. Ребята, такое зрелище.
1: Да, ты что?
2: Ну, надо понимать, что это одно художественное произведение, снятое по мотивам другого художественного произведения, то есть допытываться, искать там какую-то историческую правду ни в коем случае.
1: Опять же, все смешалось, люди-кони.
2: Да.
1: У меня в парнике, у тебя в кинотеатре.
2: В прямом смысле, конечно, да. Я это говорю как дипломированный университетский историк, да. То есть не надо вот все вот эти вот крохоборства, буквоедство это отставить срочно и просто наслаждаться потрясающей постановкой. Гениальный совершенно Мэтт Дэймон, просто которому сочувствуешь, ну так прям будет по-мужски, такая солидарность невероятная. Вот, обворожительная Шарлиз Терон, ну и другие актеры. Вы там увидите такую плеяду. Ребята, в общем, все на высшем уровне. Какие там великолепные эти великаны невероятные, то есть...
1: Но мне кажется, если тебя сейчас не остановить, ты спойлерить начнешь, и людям уже неинтересно.
2: Нет, я на этом остановлюсь. Я просто говорю, что вот мои восторги должны сообщить, ну, хотя бы какую-то толику интереса к этому кино.
1: Да, а я вот досмотрела, наконец, сериал «Мэйр» из Истауна, тоже с...
2: Кейт Уинслет.
1: Кейт Уинслет. Потрясена была,
2: отлично,
1: конечно.
2: Да.
1: И ее героиней, и ролью, и самой главной концовкой. Вот потому что ты же весь сериал думаешь, интересно, кто же это, и думаешь на каждого, а потом понимаешь, что ты вообще неправильно думал. Значит, чем занимались вы, друзья? Может, вас тоже точно так же что-то впечатлило, что из вас сейчас начали фонтанировать какими-то мыслями и ощущениями? Где это сделать, я уже сказала, а не сказала, что автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку «Шопер» от «Радио Ваня».
0: Звучит легко. «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, явно нерабочее настроение мгновенно отразится на вашей деятельности. Лучше просто перенесите все важные дела и отдохните.
2: Овны мужчины, если в начале дня будет казаться, что проблемы не закончатся никогда, то уже вечером ситуация решительно поменяется.
1: Тельцы женщины, больше времени уделяйте домашним, чтобы в погоне за прибылью не обидеть самых любимых людей.
2: Тельцы мужчины рекомендуется устроить себе маленький отдых. Поможет свежий воздух, короткий развлекательный ролик или вкусный десерт.
1: Близнецы женщины, отличный день, чтобы сесть на диету или же заняться легким фитнесом. А лучше все сразу, но понемногу.
2: Близнецы мужчины, ситуация на работе будет складываться таким образом, что принимать решение придется молниеносно.
1: Раки женщины, если с самого утра заняться созидательной деятельностью, тогда все быстро наладится и ваши промахи будут тут же забыты.
2: Раки мужчины, на работе удача улыбнется тем, кто будет готов смело смотреть в глаза трудностям и не бояться их преодолевать.
1: Львы женщины, хотя бы на сегодня стоит отказаться от своих сиюминутных желаний ради семьи, а завтра спокойно взять реванш.
2: Львы мужчины, вам стоит опасаться коллег с неискренними мотивами, но при этом сохранять хладнокровие.
1: Девы женщины, на работе предложат интересный и долгий проект, о котором вы давно мечтали.
2: Девы мужчины, есть большая вероятность, что в конфликт между вами и вашим оппонентом вмешается кто-то покруче. Не заводитесь.
1: Весы женщины, очень высокая вероятность получить приятный сюрприз от любимого мужчины.
2: Весы мужчины, лучше отказаться от любых излишеств, чтобы и следующий день был таким же продуктивным.
1: Скорпионы женщины, нежелание идти на компромисс с партнерами по бизнесу сильно затруднит воплощение смелых и прибыльных творческих идей.
2: Скорпионы мужчины, любое общение с роковыми красотками не освободит вас от легких сомнений.
1: Стрельцы женщины, хороший способ избежать конфликтов, просто остаться наедине с собой и постараться не вникать в слова, сказанные в раздражении.
2: Стрельцы мужчины, у вас появится идеальный шанс показать руководству, что вы достойны большего.
1: Козероги женщины, чтобы не срываться по пустякам, лучше начать день с ромашкового чая и общения с единомышленниками.
2: Козероги мужчины, интернет-шоппинг или кино в семейном кругу помогут достичь гармонии и комфорта.
1: Водолеи женщины, одиноким дамам сегодняшний день подарит внезапные романтические откровения.
2: Водолеи мужчины, вас будет переполнять энергия, однако не стоит тратить ее впустую.
1: Рыбы женщины, чтобы просто хорошо себя чувствовать, постарайтесь не хвастаться и никому не завидуйте.
2: Рыбы мужчины, день будет похож на мини-отпуск, когда никто и ничто вас не побеспокоит.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Это ты, это я. Между нами молния.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, сегодня 10 августа, понедельник. Естественно, вы рассказываете о том, как провели выходные. Например, в нашей группе радио Ваня ВКонтакте. Зинур Ахмедзянов, это у нас Казань. Я сегодня, пишет Зинур, в кругу друзей и со своей семьей буду отмечать свой день рождения. Желаю батарейкам отличной недели, и пусть она пройдет удачно. Главное, ярко провести последние вот эти вот самые 3 семидневки лета.
2: Ты знаешь, даже не верится, что вот он уже август, и я даже видела где-то в новостях, что, мол, москвичам предрекли первое дыхание осени. Я думаю, мы еще летом не надышались, они уже там какую-то осень нам подтягивают. Анечка Медведева. Да, время летит незаметно, констатирует Анечка. На прошлой неделе было прохладно, а Аня у нас из Кемерово.
1: Из Тесуля, да, Кемеровского.
2: Дожди. Вчера попробовала первый урожай гороха с огорода. Всю ночь... хороший, но который в поле еще вкуснее. Ну, конечно, у колхозников-то сам Бог велел. Я помню, мы кукурузу как-то там тырили. Всю неделю мне снились грибы и ягоды. Ну, а в реальности я каждый день ела малину и смородину. Грибы пока еще не искала. Ну, вот сейчас работаю. Всем отличного настроения желает Аня. Хорошего дня. Ну и, конечно, привет моему другу Егору. Мне хочется напомнить, что если вам тоже хочется кому-то передать привет, то сначала мы пишем сообщение по теме. Нет, мы вычислим, чем вы занимались в эти выходные.
1: Да, естественно, мы же такие любители повыжимать самый сок информационный. Сергей Хапуженков. Уходящее лето стараемся провести по полной программе. Выходные отдых, ну а в будни по вечерам доделать запланированные работы по благоустройству дворовых построек, пока погода позволяет. Привет, Жуковке, Брянской области.
2: У меня вчера один неумный человек решил с моего каркасного бассейна с бортика нырнуть. Ну, надо ли говорить, что...
1: Безумец!
2: Ну, надо ли говорить, что бортик, ну, практически... отбыл в мир иной, ну, почти. Вот. Я, конечно, была в полном шоке и до сих пор пребываю...
1: Он разодрал его или...
2: Нет, ты или понимаешь, замял, там же... Замял. Там перекладина, она, естественно, помялась. Надо думать, когда 85 килограммов отталкивается от этой... Слава богу, что продаются, естественно, запчасти, и можно все это сделать. Я там, конечно, немножечко погоревала, что для того, чтобы исправить его, нужно сливать бассейн. Но, судя по погоде, его придется сливать.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 августа, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник сохранится жаркая погода, возможен дождь.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Число авиарейсов между Россией и Китаем планируют увеличить. Дачница из Ленобласти вырастила кабачок весом 43 килограмма.
2: Единые учебники по истории для 5-9 классов появятся уже в этом году. Кроме того, школы получат единое пособие по обществознанию для 9-10 классов. Об этом сообщили в Минпросвещение. В ведомстве отметили, что обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая историю воссоединенных регионов и обществознание для колледжей. В перечне представлены пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. Таким образом, введение единых учебников даст учителям четкие ориентиры, родителям уверенность, а ученикам равные возможности вне зависимости от региона.
1: Число авиарейсов между Россией и Китаем планируют увеличить. Сейчас авиакомпании с той и с другой стороны выполняют 280 рейсов в неделю. За январь-май 2026 года перевезено уже более 900 тысяч человек, что на 48% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В министерстве ожидают дальнейшего роста пассажиропотока по итогам года. Ранее президент Владимир Путин своим указом продлил безвизовый порядок въезда в Россию для граждан Китая до 31 декабря 2027 года.
2: В России предложили создать механизм возврата денег при оказании услуг риэлторами по сделкам, которые суд признал недействительными. Об этом пишут ведомости со ссылкой на материалы к третьему пакету мер по противодействию кибермошенничеству «Антифрод 3.0». Авторы инициативы – МВД, Федеральная служба безопасности и Генпрокуратура. Необходимость введения специального регулирования деятельности риэлторов вызвана изменением схем мошенничества. В Генпрокуратуре обратили внимание на то, что после усиления «Антифрод» процедур в банковской сфере аферисты все чаще переключаются на преступления, связанные с отчуждением жилья. Граждане после потери недвижимости остаются без места проживания и становятся более уязвимыми для вовлечения в диверсионную деятельность и другие противоправные действия.
1: Дачница из Ленобласти вырастила кабачок весом 43 килограмма. До российского рекорда Марине Матвеевой не хватило нескольких килограммов. Однако сдаваться Марина не собирается и уже в следующем году планирует установить новый рекорд. Сегодня женщину знают как хозяйку огромных тыкв, кабачков, арбузов и самой длинной моркови России.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Поварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как круто у вас прошли выходные. А в том, что это было именно так, мы не сомневаемся. Ольга Сергеевна отметилась в нашем канале в Максе «Радио Ваня». А считается за незабываемые выходные, если я весь уикенд лежала на диване и ничего не делала? Но это же такой долгожданный балдеж. Дети с мужем на даче чилят, а я одна дома. Представляете, сколько женщин, услышав вот эти слова, я одна дома, муж забрал детей и уехал, аж просветлели и подумали, и мне такое надо. Конечно, считается, Ольга Сергеевна, матери двоих и более детей, да даже одного, считается классным побыть в лежачем положении.
2: Да, наедине с собой. Мария здесь же. Привет из Пскова. Выходные приезжала в Питер. Очень здорово, из погоды повезло. Нагулялась от души. Ноги отваливаются теперь, конечно. А представляете, Мария, мы здесь живем целыми днями, ходим.
1: Тоже у нас вообще все отваливается.
2: Абсолютно. Мы просто разборные человечки такие, да, на шарнирах. А сегодня отпуск закончился, и пора на любимую работу. Всем хорошей рабочей недели. Машенька, спасибо огромное, и надеемся, что действительно вам у нас понравилось. Мы у вас в Пскове тоже иногда бываем,
1: да, самое
2: с гастролями.
1: Главное, да, что работа любимая, это самое интересное, да, в этой жизни. Если работа любимая, то она после отдыха только наполняет тебя еще больше. Екатерина, а у меня в воскресенье, пишет Катенька, было самое необычное первое свидание с мужчиной.
2: О.
1: Он приехал ко мне на дачу с пиццей помогать красить дом. Не с пиццей дом красить, а пиццу привез.
2: Спицу, вязальную спицу приехал такой, что могу покрасить.
1: Вот так вот без мишуры мужицкий поступок совершил, Катя. Ну, я вас поздравляю. Видите, не перевелись еще на Руси, добрые молодцы.
2: Да,
1: и пиццу привезет.
2: И красивые девушки, между прочим, мы посмотрели на Катю, очень мила. Очень
1: с кем
2: мило.
1: Это вы посмотрели на Катю?
2: С моими двумя глазами. И левый участвовал, и правый тоже подглядел. Я думаю, что все будет хорошо.
1: Все, я уже тоже подглядела.
2: А, Марина, доброе утро. Я в деревне в Тверской области. Надеемся, по своей воле.
1: И в эти выходные... Моргни, если что, Марина.
2: Моргни, да-да-да. И в эти выходные я лазала по рулонам с сеном, как в детстве прямо. Всем хорошего настроения и счастливого дня.
1: Ой, а мы еще из этих тюков сейчас вот рулоны, а раньше такие еще квадратненькие тюки выбрасывались, как в мультике из «Ну, погоди». И мы из этих тюков в поле строили домики. Я вот просто сейчас думаю, очередная новость пришла, что предупреждают медики о том, что сезон клещей еще не закончен, и более того, в августе они опять будут зверствовать. И вот как-то боязно. И как хочется в детство вот лежать в траве и не думать ни про какой боррелиоз.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 августа, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура – плюс 31. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник сохранится жаркая погода, возможен дождь.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: 7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры и генераторы.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта Профиль». Звоните прямо сейчас. 208-270. Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
4: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездово 39Б. И участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, срок отнести порядки получения, можно ознакомиться во ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
0: 12+.
7: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Понедельник, вы рассказываете, как провели уикенд, где бывали, что видели, с кем встречались. Ольга Степанова отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Доброе утро всем, особенно Суиде. Выходные прошли хорошо, собирала урожай, крутила компоты и огурцы. Хочу передать приветик всем, кто меня знает, особенно мужу Сергею, он точно меня знает. Ну как?
2: Знает он тебя.
1: Процентов на 95 точно знает. Он работает в Пулково, между прочим. А, Пулково, это от меня буквально рукой подальше. Я вижу Пулково, я, кстати, вижу из окон своей квартиры, как взлетают и садятся самолеты. Вот в...
2: Прекрати хвастаться.
1: Я не хвастаюсь, я просто делюсь своим счастьем, потому что я очень люблю это наблюдать. Да, сейчас Оля работает в детском саду и ждет любимых детишек, воспитанников.
2: Да, сейчас они на завтрак придут, кашу поедят, может быть, даже хлеб с маслом и сыром.
1: Ой.
2: Я так любила в детстве. А Леночка написала нам в нашем канале в Максе. У нас в селе в выходной с соседями тимбилдинг. Все мы в огороде. Красим, косим, поливаем, собираем урожай. Ну и, конечно, закатки для расслабона. Представляешь, люди...
1: Закатки для расслабона? Я бы, на самом деле, с ума сошел, если бы меня вписали в такую компашку. Но самое главное, что люди получают от этого удовольствие и поэтому наполнены счастьем.
2: Да, но ты понимаешь, тут вопрос-то в чем? Что они там закатывают? Мало ли.
1: Ну, банка, значит, истерики. Истерики женские, такая трехлитровая банка.
2: А выходные мы все вместе, это ли несчастье, пишет Лена, и все это происходит в Ставропольском крае. У меня, кстати, там живет очень много родственников по маминой линии, вот.
1: Слушай, ты можешь себе представить, да, какого качества там фрукты, овощи и ягоды? Это же плодороднейшее.
2: Не надо тут
1: все,
2: сейчас
1: все,
2: мне.
1: Все, ладно. Так, поехали дальше. Мила Страхова была тут на дне рождения, в гостях, соответственно. Угу. Вернулась домой с подарками, шикарным букетом гладиолусов и пакетом овощей. Начала собирать еще одну серию книг. «Страсть коллекционера не дает покоя», «50 лет советского романа», 60-х годов, в ней 70 томов, у меня пока 7, а сейчас варю варенье из абрикосов.
2: Ой, Мила всегда такой серьезный человек, что иногда прямо думаешь, надо как-то поторжественнее читать ее сообщения. Наталья Владимировна Обруч. У меня суббота удалась. С утра поехала к дочке, забрала ее маленького внука, ну, вернее, своего, и поехала к маме на пироги. Целый день с мамой и малышом – это такое счастье. А самое большое счастье, Наталья Владимировна, что у вас есть и мама, и дочка, и внучка, и все вы существуете в одно и то же время. Вот это просто бомбическое везение.
0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы нам рассказываете, как прошли ваши выходные, чем вы занимались, куда ходили, что видели, чему порадовались. Ну, вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе. Вы пишете, а мы читаем. И иногда даже не только пишете, но и показываете, как это сделала, например, Оля Федоренко. Выходные прошли отлично, на берегу теплого Черного моря. И маленький кусочек видео прилагается. Привет, Оля шлет конкретно из Алушты и доказывает своей видеозарисовкой, что вода там чистая и прозрачная.
2: Слава богу.
1: Хотя я люблю, например, больше песчаные пляжи. Я как-то на гальке лежала. Ты не представляешь себе. На полотенчике на гальке особо не полежишь. Нужен шезлонг. А на шезлонг нужны дополнительные вложения. Поэтому я люблю песчаные.
2: Слушай, ты знаешь, бесплатно. А я вот в прошлой жизни, вероятно, был бегемотом, потому что как-то в детстве я летом, в резиновых высоких сапогах, провалился все-таки в болото. Оно было таким теплым и уютным. Я долго не хотел вылезать. Да. И только мамины угрозы заставили меня выкарабкиваться. Прям как...
1: И вода, подползающая к подбородку, я поняла.
2: Мюнхгаузеном, да-да-да. А сам себя за волосы вытаскивал. Светлана пишет в Максе. Хочу поделиться своим радостным событием. Сегодня, 11 лет назад, я стала мамой самого лучшего мальчишки Ильи Акинчица из Гомеля. Это чтобы он понял, что про него говорим.
1: Илюха, это мы про тебя говорим.
2: Да, Илья, да, с днем рождения. Сынулечка, с днем варенья тебя. Я тебя очень сильно люблю. Очень горжусь, что ты у меня есть. Ты у меня помощник, моя гордость, моя радость. Пусть у тебя все в жизни сложится. Верных тебе друзей и огромного здоровья. А мамуля, если нужно, всегда поможет.
1: А я хочу, чтобы у каждой мамы был такой ребенок, про которого можно сказать: мой помощник, мой защитник.
2: Вообще, моя радость и
1: моя
2: гордость.
1: Вот это да, это дорогого стоит.
2: Конечно.
1: Ну, еще одно сообщение. Алексей Хитров. После 6-дневной рабочей недели мы ездили прогуляться в лес и набрали грибов за 3 часа. Фотографии урожая прилагаются. Алексей сидит перед полнейшими корзинами и даже ведром лисичек. То есть лисички в этом году не прекращают просто...
2: Вообще нон-стоп.
1: Извергаться. Да, прям как огурцы в моем парнике. Значит, итак, друзья, чем занимались вы, где были, куда ходили, вы еще успеете нам написать. Ну, а я напоминаю, что автор одного из сообщений сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер» от «Радио Ваня».
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».
3: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
4: А потом нам стирают память,
3: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

0: одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 августа, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник сохранится жаркая погода, возможен дождь.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Скоро в школу! Не зевай! В Доброцене! Для учебы канцтовары покупай!
5: Большой выбор товаров! Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе!
6: В Доброцене! Выгодные цены!
7: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Батарейки работают как часы. С 7 до

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В России вновь обсуждают дистанционную продажу алкоголя. Старшеклассникам изменят программу точных и естественных наук. РЖД презентовали новый туристический маршрут «Великий чайный путь».
2: В России вновь обсуждают эксперимент по дистанционной продаже алкоголя через Почту России и маркетплейсы. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов, пишет РИА Новости. Сейчас вопрос прорабатывают сразу несколько ведомств. Первоначальный эксперимент предлагали провести еще в 2021 году в Москве, Подмосковье и Мордовии. Через интернет планировалось продавать российское вино, а участвовать могли только компании с необходимыми лицензиями. Позднее обсуждения приостановили из-за разногласий между ведомствами. В частности, против инициативы выступали Минздрав и Роспотребнадзор. Конкретные сроки запуска эксперимента пока неизвестны.
1: Математика, физика, химия и биология в 10 и 11 классах станут более прикладными с 1 сентября 2027 года. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минпросвещение. Изменения, предусмотренные новым федеральным образовательным стандартом, на уроках больше внимания будут уделять практическому применению знаний и решению задач, с которыми школьники могут столкнуться за пределами класса. Кроме того, в программу войдет работа с нейросетями. Ребятам предстоит не только пользоваться готовыми сервисами, но и понимать, как создаются и обучаются подобные системы.
2: Росстандарт утвердил новый ГОСТ по охране труда и здоровья сотрудников. Как пишет «Вечерняя Москва», работодателям рекомендуют понятнее ставить задачи, следить за нагрузкой и чаще обсуждать с коллективом рабочие вопросы. Компаниям также советуют отказаться от непредсказуемых графиков и чрезмерно высокого темпа, не допускать буллинга и дискриминации. Стандарт вступит в силу с февраля 2027 года, но будет рекомендательным. Обязательными его положения станут только если компания закрепит их во внутренних документах.
1: Компания РЖД презентовала новый туристический маршрут «Великий чайный путь». Он повторяет древний торговый маршрут 18 века из Китая в Европу. Протяженность его более 5600 километров. Города остановок Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь и Москва, рассказал замглавы российских железных дорог Иван Колесников. В компании уточнили, что новый туристический маршрут поддерживают 7 регионов. К нему уже готовы присоединиться 19 субъектов от Забайкальского края до Санкт-Петербурга.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня понедельник, 10 августа. Отмечается день лени. В понедельник так хорошо ничего не делать. Я считаю, что понедельник вообще должен быть выходным днем. Люди должны работать со вторника и лучше до четверга. А еще сегодня день долгих проводов, день побалуй свою собаку, обнимите хвостатых своих волосатых. Вот. И день попутного ветра, который мы и решили обозначить посерьезнее.
1: Да, ну, понятное дело, что этот день прежде всего отмечают яхтсмены. Люди особой закалки, чья жизнь и спорт полны удивительных рекордов, суровых испытаний и забавных традиций. Веками создавали уникальную культуру на стыке науки, романтики и экстремального выживания. То есть просто одной романтики тут, вы понимаете, не хватит. На палубу классической яхты принято подниматься либо босиком, либо в специальной обуви с белой мягкой такой прорезиненной подошвой, например, в топсайдерах, ну, такие невысокие мокасины на шнуровке. Причем это нужно не для красоты, а чтобы не поцарапать дорогое тиковое покрытие, ну и не поскользнуться на мокром судне, когда набежавшая волна обдаст вас по полной схеме. Яхтсмены — один из самых суеверных народов. На судне нельзя свистеть, это к шторму. Стричь ногти — это к беде. И выходить в море в пятницу 13-го, ну, если этого можно избежать. Пересечение экватора или прохождение мыса Горн. Мыс Горн — это самая южная точка Южной Америки, отмечается особыми ритуалами с посвящением от самого Нептуна, после чего моряки получают право носить красивую серебряную серьгу в ухе или особое звание. Так что вот как в том анекдоте, да, серьгу-то я вижу, но только что не замечаю за твоей спиной пиратскую шхуну.
0: Я считаю, что день попутного ветра также могут отмечать и виндсерфингисты, коих у нас в Петербурге немалое количество, и они на водах Финского залива периодически то там, то тут встречаются. Ну и, конечно, скайсерфингисты, им тоже нужен обязательно ветер.
1: Главное, чтобы не в голове.
2: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 августа, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник сохранится жаркая погода, возможен дождь.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: шубой. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Хочешь свой дом, но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
12: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
13: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, эклер и корзиночка.
3: Ой, я чуть не слиплась.
2: Заходите в группу «Радио Ваня» ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали десерт.
3: Да, на картинке подсказки, знаете, бывают такие куклы-зазывалы. Вот их рядом ставят с шиномонтажом или, например, с кафетерием с каким-нибудь. Или, например, если ваша парикмахерская находится за углом, то из-за угла, у меня просто сейчас такое происходит, вот на станции метро Нарвская, из-за угла выглядывает надувной человечек и рукой как бы приглашает зайти туда. Потому что с большой улицы сразу же от центрального входа не видно, где они расположены.
2: Да, такие человечки, кстати говоря, очень часто заметны в районе парков аттракционов, например.
3: Да, и они надутые воздухом, размахивают своими ручками, ножками. Ну вот в нашем случае кукла синяя. Что она символизирует, кстати, я до сих пор не могу понять. То ли ракету, то ли конфету, то ли просто какую-то дубину, но синего цвета. Но у которой есть руки.
2: Она синяя, а на макушке у нее такие красные
3: волосики. Это как будто волосы, как будто.
2: Знаешь, что? Это, мне это напоминает, может быть, хлопушку.
3: Самое главное, что картинка-подсказка имеется, и именно под ней мы предлагаем писать вам варианты ответов своих. Что же это могло бы быть? Что же это за десерт мы такой загадали, который должен быть понятен при одном единственном взгляде на эту картинку?
2: Автор одного из правильных ответов получит 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ЦРК «Шкипер».
1: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребята, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали десерт.
3: Что же вы предположили, глядя на картинку-подсказку? А на картинке-подсказке кукла зазывала, но не ростовая кукла, а та, которую называют, надувают. И она вот так вот рукой намахивает, и вообще вся шатается. Наверное, многие такие видели. Есть огромные такие куклы, есть крошечные, есть, которые вся целиком сгибается в разные стороны, а есть, которая более-менее надута посильнее, и вот только рука у нее размахивает, мол, идите сюда, идите, заходите, у нас здесь есть вкусные кексы. Но загадан был сегодня не кекс и даже не зефир, хотя этот вариант ответа очень бы даже подходил, ибо кукла надувная, а зефир, он достаточно воздушен. Кто-то предположил мороженое эскимо, ну, потому что в нашем случае надувная кукла в виде такой вот бревна синего. Я даже не знаю, как это назвать.
2: Конечно.
3: Куда она зазывает?
2: Шоколадная глазурь, как мы знаем, синего цвета на самом деле. А те люди, которым шоколадная глазурь на эскимо кажется коричневой...
3: Дальтоники. Вот. А я, знаешь, вчера какое мороженое попробовала? Черничное в белом шоколаде. Оно оказалось таким вкусным. Я просто вообще не очень люблю всякие разные десерты. Я вообще к сладкому равнодушна.
2: А я вот удивлен, кстати, тоже был.
3: Да, сейчас. Но вчера я просто увидела вот это сочетание в названии и подумала, мне оно надо попробовать. И я поняла, что просто, наверное, ко мне ни один десерт не подобрал ключ, а этот подобрал. И я как бы в него
2: влюбилась.
3: Сколько
2: поэзии в тебе еще, а? Удивительно.
3: Вот, так, друзья, что у нас еще? Какие варианты есть? Пастила, сахарная вата, она тоже, кстати, воздушная. Гоголь-моголь, опять же, гоголь-моголь. Я все детство думала, что гоголь-моголь — это яйца с черным хлебом и солью. Когда я приехала в Петербург, оказалось, что это яйца с белым хлебом и сахаром. Как такое может быть? 1700 километров от Санкт-Петербурга до моего родного города Кирова, а такая разница гоголей-моголей. Друзья, у нас есть сегодня победительница, и зовут ее Екатерина Громова. Загадано было желе. Вот такое же болтающееся, как воздушная кукла.
2: Да, такое трясущееся. Катюш, дорогая, дарим два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». С 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема 98».
1: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На радио Ваня.
4: Это клуб.

0: Приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня, 10 августа, в православной церкви отмечают День памяти святых Прохора и Пармена. Вообще, по преданию, 12 апостолов поручили ученикам подобрать 7 достойных мужей, чтобы те занимались бытовыми и социальными вопросами общины. Так и избрали Стефана, Филиппа, Никанора, Тимона, Николая и, вот, как я уже сказала, Прохора и Пармена, день которых отмечается сегодня. Вот бы и нам избрать, чтобы мужчины всегда заведовали всем, а женщины ходили на массаж, красили волосы и ногти, ну и просто были красивыми.
2: Капризные бездельницы.
1: Папа работает, а мама красивая. В народе 10 августа чтили кузнец, а не наоборот. В народе 10 августа чтили кузнецов. На Руси это ремесло считалось одним из наиболее значимых, умельцев огня очень уважали. С ними ассоциировалось не только физическое сила и мастерство, но и некая мистика. Ведь только кузнец умел подчинять пламя и закаливать им металл. Я вот, например, с таким же завороженным взглядом сейчас смотрю на сварщиков. Думаю, ничего себе, они ведь такие штуки иногда варят.
2: Я сейчас вам объясню, почему она сейчас завела этот разговор, прославляющий сварщиков. Мы недавно, буквально вот на прошлой неделе, познакомились с зарплатами сварщиков в России.
1: Вот, а теперь хотелось бы познакомиться со самими сварщиками в некотором людям.
2: Понимаете,
1: но мы продолжим про кузнецов. В народе часто говорили о кузнецах, как о людях, близких к колдовству. Дома кузнецов располагались обычно на окраине деревни и не только из-за мер предосторожности, но и из-за суеверий. Вот мы сейчас говорим, да, баню нельзя ставить ближе, чем там на сколько-то метров от дома загородного, если вы. А тогда вот кузнецов немножечко отселяли на опушку.
2: Ну, по крайней мере, ну, понятно, что не было так развита наука, и тем не менее...
1: И пожаротушение.
2: Люди чувствовали, что есть пожароопасность такая, да.
1: Да, так еще в этих жилищах, говорят, водились духи, ну, по крайней мере, люди так думали, которые помогали работать с огненной стихией.
2: В кузницах, да?
1: Потому что просто сам человек мог бы не справиться. Но все-таки это огонь, а это всего лишь какой-то один человек. Ну, еще немножечко о традициях этого дня. Во-первых, сегодня выкапывали луковицы тюльпанов для хранения до следующей весны. А во-вторых, наблюдали, как начинает вянуть картофельная ботва.
2: Это загляденье, конечно. Мы вчера с Наташкой весь день смотрели, как вянет, значит, ботва картофельная. Обед пропустили, ужинали ночью, ну, короче.
1: Вообще, это верный признак, что пора картошечку-то выкапывать.
0: Ага. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 августа, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник сохранится жаркая погода, возможен дождь.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки и блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко 9.
4: Твой ребенок не выпускает из рук телефон, не отходит от компьютера? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
8: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
9: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: Они услышат, даже не сомневайся, обязательно услышат. Ваши клиенты на одной с вами волне. На радио «Волне».
11: Сибирская медиагруппа.
10: Эффективно, быстро и по разумной цене.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
15: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
16: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
15: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
17: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Число авиарейсов между Россией и Китаем планируют увеличить. Дачница из Ленобласти вырастила кабачок весом 43 килограмма.
2: Единые учебники по истории для 5-9 классов появятся уже в этом году. Кроме того, школы получат единое пособие по обществознанию для 9-10 классов. Об этом сообщили в Минпросвещение. В ведомстве отметили, что обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая историю воссоединенных регионов и обществознание для колледжей. В перечне представлены пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. Таким образом, введение единых учебников даст учителям четкие ориентиры, родителям уверенность, а ученикам равные возможности вне зависимости от региона.
1: Число авиарейсов между Россией и Китаем планируют увеличить. Сейчас авиакомпании с той и с другой стороны выполняют 280 рейсов в неделю. За январь-май 2026 года перевезено уже более 900 тысяч человек, что на 48% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В министерстве ожидают дальнейшего роста пассажиропотока по итогам года. Ранее президент Владимир Путин своим указом продлил безвизовый порядок въезда в Россию для граждан Китая до 31 декабря 2027 года.
2: В России предложили создать механизм возврата денег при оказании услуг риэлторами по сделкам, которые суд признал недействительными. Об этом пишут ведомости со ссылкой на материалы к третьему пакету мер по противодействию кибермошенничеству «Антифрод 3.0». Авторы инициативы – МВД, Федеральная служба безопасности и Генпрокуратура. Необходимость введения специального регулирования деятельности риэлторов вызвана изменением схем мошенничества. В Генпрокуратуре обратили внимание на то, что после усиления «Антифрод» процедур в банковской сфере аферисты все чаще переключаются на преступления, связанные с отчуждением жилья. Граждане после потери недвижимости остаются без места проживания и становятся более уязвимыми для вовлечения в диверсионную деятельность и другие противоправные действия.
1: Дачница из Ленобласти вырастила кабачок весом 43 килограмма. До российского рекорда Марине Матвеевой не хватило нескольких килограммов. Однако сдаваться Марина не собирается и уже в следующем году планирует установить новый рекорд. Сегодня женщину знают как хозяйку огромных тыкв, кабачков, арбузов и самой длинной моркови России.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Таким образом, что принимать решение придется молниеносно.
1: Раки женщины, если с самого утра заняться созидательной деятельностью, тогда все быстро наладится и ваши промахи будут тут же забыты.
0: Раки мужчины, на работе удача улыбнется тем, кто будет готов смело смотреть в глаза трудностям и не бояться их преодолевать.
1: Львы женщины, хотя бы на сегодня стоит отказаться от своих сиюминутных желаний ради семьи, а завтра спокойно взять реванш.
0: Львы мужчины, вам стоит опасаться коллег с неискренними мотивами, но при этом сохранять хладнокровие.
1: Девы-женщины, на работе предложат интересный и долгий проект, о котором вы давно мечтали.
0: Девы-мужчины, есть большая вероятность, что в конфликт между вами и вашим оппонентом вмешается кто-то покруче. Не заводитесь.
1: Весы-женщины, очень высокая вероятность получить приятный сюрприз от любимого мужчины.
0: Весы-мужчины, лучше отказаться от любых излишеств, чтобы и следующий день был таким же продуктивным.
1: Скорпионы-женщины, нежелание идти на компромисс с партнерами по бизнесу сильно затруднит воплощение смелых и прибыльных творческих идей.
0: Скорпионы мужчины, любое общение с роковыми красотками не освободит вас от легких сомнений.
1: Стрельцы женщины, хороший способ избежать конфликтов, просто остаться наедине с собой и постараться не вникать в слова, сказанные в раздражении.
0: Стрельцы мужчины, у вас появится идеальный шанс показать руководству, что вы достойны большего.
1: Козероги женщины, чтобы не срываться по пустякам, лучше начать день с ромашкового чая и общения с единомышленниками.
0: Козероги мужчины, интернет-шоппинг или кино в семейном кругу помогут достичь гармонии и комфорта.
1: Водолеи женщины, одиноким дамам сегодняшний день подарит внезапные романтические откровения.
0: Водолеи мужчины, вас будет переполнять энергия, однако не стоит тратить ее впустую.
1: Рыбы женщины, чтобы просто хорошо себя чувствовать, постарайтесь не хвастаться и никому не завидуйте.
0: Рыбы мужчины, день будет похож на мини-отпуск, когда никто и ничто вас не побеспокоит.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
0: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
2: Радио Ваня. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра в Омске днем без осадков, вечером и ночью возможен дождь. Температура ночью до плюс 23, днем плюс 31. К вечеру понижение температуры. Ветер переменных направлений 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Вахавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
1: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
3: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией про организаторы мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, срок вместе порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов 6+.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Реклама на радио «Ваня».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
8: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио «Ваня».

0: Сейчас «Звездотека».
1: Одна из главных загадок 20 века, возможно, вот-вот будет разгадана. Речь об Амелии Эрхарт. В 30-е годы эта отважная американка была звездой мировой авиации, первой женщиной в одиночку, перелетевшей Атлантику, но в 1937-м, во время попытки совершить кругосветный полет, ее двухмоторный самолет бесследно исчез над Тихим океаном.
2: И вот почти 90 лет историки спорят, что же тогда произошло. Всего версий три. Первая, классическая, у самолета закончилось топливо, он рухнул и затонул на глубине. Вторая, конспирологическая, это как я люблю. Экипаж взяли в плен японцы. Ну и третья, Амелия вместе со штурманом совершила жесткую посадку на необитаемом коралловом атолле Никумарора. Да? Правильно я прочитала?
1: Никумароро.
2: И какое-то время они жили там, как робинзоны. Именно эту версию сейчас и проверяют. Объявлено о подготовке экспедиции, которая уже в октябре отправится в юго-западную часть Тихого океана.
1: Ну а дело в том, что на спутниковых снимках под водой разглядели аномалию, которая по очертаниям идеально совпадает вот с тем самым самолетом. По масштабу интриги для англоязычного мира история Амелии Эрхарт – аналог нашего перевала Дятлова. Посмотрим, получится ли в ней поставить точку.
2: Мне вот интересно, а что вот движет людьми, которые совершают такие невероятно сложные и опасные путешествия? Я из последнего слышала, как 16-летняя девочка на яхте тоже там пересекла океаны и моря и прошла в тех местах, где опытные моряки срезались и не все возвращались.
1: Ну, это адреналиновые наркоманы.
0: Звездотека. Солнышко в руках.
3: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Баня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, понедельник, естественно, на старте новой недели. Как обычно, рассказывайте о проведенных выходных. Например, в нашем канале в Максим, так и называется, Радио Ваня. Иван Савченко, давно у вас слушаю. Вчера ходили на 3 часа живой рок-музыки в городе Южноуральске. Хочу передать своей будущей жене, что очень ее люблю.
1: Очень бы хотелось знать, как жену зовут, дорогой Иван, потому что сколько Иванов Савченко? Хотя, наверное, только один был вчера в Южноуральске на концерте.
0: Я думаю, что Ваня просто из мистических соображений...
1: Чтобы не сглазить.
0: Чтобы вот, да.
1: Счастье любит тишину, как там еще говорят?
0: Счастье любит тишину, и как, так же, как и деньги тоже большие любят тишину.
1: Да, Максим, а я провел так выходные, что аж ногу сломал. Вот теперь в больнице лежу. Максим, ну что же вы, выздоравливайте скорее и не ломайте больше, пожалуйста, ничего. Я просто... однажды тоже так провела выходные, что аж руку сломала. Ну, я просто знаю, как это бывает.
0: Да, ребята, встретились два одиночества. Снежана приехала в гости на родину, Мари Эл. Здесь меня встретили баней и шашлыками. Ой. В воскресенье сделала татуировку, а сегодня меня в гости позвали на бывшую работу, мои коллеги. Так, знаете, чайку глотнуть. А я же им привезла кронштадтский зефир к чаю.
1: Вот тот самый суровый кронштадтский зефир?
0: Да, который, знаешь, с первого раза не раскушать.
1: Анна Николаевна в субботу занималась уборкой. Привет из Перми, шлет Анна. В воскресенье ездили к дочке в пионерский лагерь. И знаете, я ей завидую. Столько эмоций положительных словами не передать. Детство, лето и вся жизнь впереди. А в следующие выходные мы на море отправляемся. Я ездила в лагерь, не соврать бы, раз 8. И каждый раз я хотела там остаться еще на одну смену. Вот какие-то дети просились домой, а я обожала пионерский лагерь. Вот этот запах, вот эта вот утренняя пробежка до умывальника, вот эти вот палаты там с девчонками вечером в дискотеке, когда мы менялись одеждой и танцевали, и скромно стояли в уголочке, там ждали, кто кого пригласит. Это просто... Я сейчас скупую слезу, ностальгическую пущу.
0: Оксана Сергеевна Бойко. В выходные делали клетки и домики для кроликов. Пересаживали крольчиху с новорожденными крольчатами в новый домик.
1: Ну, я правильно понимаю, кролики делали кроликов для того, чтобы им построили новый домик.
0: Дальновидность – это способность умного кролика предвидеть последствия.
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Как обычно, по понедельникам вы рассказываете, как прошли ваши выходные. Еще немножечко сообщений хочется зачитать. Мария Комарова отметилась в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. Насыщенные были выходные. У нас был традиционный ежегодный съезд родственников в Галиче. Из Петербурга, Костромы, Ярославля, Галича, поселок Енский Мурманской области, Петрозаводска. 40 человек собралось. И это еще не вся наша родня. Делились новостями, вспоминали смешные моменты жизни, пели, танцевали. Я хочу передать пламенный привет галичанам. Я так завидую людям, у которых так много родственников. Это же как здорово, что можно со всеми поделиться.
2: Причем не просто много родственников, а все поддерживают прекрасные отношения.
1: Ребят, вы молодцы, вы молодцы.
2: Марина Фогель. А у меня выходные прошли в лагере для взрослых на берегу рек Велью и Печора. Ну, это, видимо, Коми у нас, да? Мы жгли костер, жарили сосиски и маршмеллоу, играли в различные игры, и через 30 минут уже не было ощущения, что мы впервые друг друга увидели. Музыка до утра, жаркая баня, обалденно вкусный плов, казане и шашлыки на мангале, два восхитительных дня на природе. Жаль, что они так быстро закончились, но воспоминания останутся надолго.
1: А вот ты представляешь, да, какие противоположные истории? Здесь собралась группа родственников, а здесь абсолютно незнакомых людей. И те, и другие круто провели время. Еще одно сообщение, Анатолий Мочелов. Мы семья учителей из Мариэл. Летние выходные для нас все лето. Каждый день в заботах, в делах. Садовый участок вот купили. Тепличку установили, земледелие осваиваем. Выращиваем ягоды, помидоры, огурцы. Ну и куда же без кабачков? Супруга в свободное время готовит запасы домашней пастилы на зиму. Всем удачи. Главное, не сдаваться, и у вас все получится. Там супруга, походу, с кабачками-то нормально воюет.
2: Ну что, мы тогда к нашей победительнице. Зовут ее Наталья. Выходные были, в кавычках, веселые, пишет Наташа. Детки 22 и, соответственно, 27 годиков поехали кататься на великах за город. Закончилось это вызовом спасателей. Темнота, зарядка на телефонах села. Ну и, конечно, они заблудились. К счастью, закончилось все благополучно. Нашлись, вышли сами навстречу ребятам из МЧС. Грязные, к слову сказать, предыдущие сутки были богатыми на дождь. Грунтовые дороги размыло. Ну, то есть, вы понимаете, они прямо облеплены глиной. Уставшие, но веселые.
1: А что-то они веселые-то?
2: В смысле? Они были рады, что их нашли. Фото прилагаю. Ребята-спасатели поделились. Ну, они, собственно, их сняли. В 3:00 ночи до дома добрались наши детки, а утром мне на работу. Ну, ничего, так потихонечку работаю.
1: Хорошо, что все закончилось хорошо, Наташа. Мы хотим вам вручить фирменную сумку-шоппер от радио Вани, яркую, красную. Вы потом им с собой дайте, она у них как сигнальный фонарь будет.
0: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра в Омске днем без осадков, вечером и ночью возможен дождь. Температура ночью до плюс 23, днем плюс 31. К вечеру понижение температуры. Ветер переменных направлений 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло.
12: Реклама.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Мне светло.
15: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
16: Не светло.
17: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись. И страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Цифровая валюта в России с 1 сентября станет имуществом. Мошенники начали использовать фальшивые удостоверения полицейских. Камчатка на 4 дня останется без интернета. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Цифровая валюта в России с 1 сентября станет имуществом. В силу вступают основные правила оборота этой платежной системы, об этом пишет ТАСС. Для неквалифицированных инвесторов устанавливается годовой лимит покупки, а также валюту можно будет использовать во внешнеторговых расчетах. При этом криптовалюта не вводится в повседневный платежный оборот внутри страны. Рубль остается единственным законным платежным средством. Однако рынок получает четкие правила. Признание цифровой валюты имуществом означает, что ее разрешено покупать, продавать, дарить и передавать по наследству. Граждане теперь смогут защищать свои активы в правовом поле, а не действовать в серой зоне. Все операции по обмену криптовалюты на рубли или иные активы должны проводиться через специальных посредников, включенных в реестр Банка России. Это позволит отслеживать подозрительные транзакции и противодействовать легализации доходов, одновременно защищая добросовестных инвесторов. Мошенники начали использовать фальшивые удостоверения полицейских под предлогом переписи или проверки документов. Аферисты проникают в дома и собирают биометрические данные граждан. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Куриный, пишет ТАСС. Он напомнил, что у полицейских нет и не может быть функций по обходу квартир для сбора биометрии или организации переписи. Это не их компетенция. Россиянам рекомендовали не открывать дверь людям, выдающим себя за полицейских. Если же сомнения остаются, можно через дверь расспросить визитеров об их личных данных и служебных номерах, а потом перезвонить в дежурную часть для проверки. Камчатка на 4 дня останется без интернета. Ремонт волоконно-оптической линии связи начнется в ночь с 11 на 12 августа. Об этом сообщили в краевом правительстве. В этот период регион переведут на спутниковый ресурс, из-за чего доступ к интернету будет временно ограничен, передает РИА Новости. Мессенджеры, социальные сети, онлайн-сервисы работать не будут. При этом мобильная связь продолжит функционировать. Голосовые вызовы останутся доступны для звонков. Необходимость таких работ вызвана подмыванием береговой полосы у мыса Левашова, где кабель находится в зоне риска. Чтобы предотвратить его повреждения при дальнейшем разрушении берега, требуется своевременное укрепление линии для обеспечения надежной интернет-связи в будущем.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня». «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра в Омске днем без осадков, вечером и ночью возможен дождь. Температура ночью до плюс 23, днем плюс 31. К вечеру понижение температуры. Ветер в переменных направлений 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-22-716.
9: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
10: доставка на работу и обратно.
9: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
11: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры и генераторы.

0: 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Телефон рекламной службы 53-42.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.
2: Знаешь,

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра в Омске днем без осадков, вечером и ночью возможен дождь. Температура ночью до плюс 23, днем плюс 31. К вечеру понижение температуры. Ветер переменных направлений 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Твой ребенок не уверен в себе? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
5: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
6: Я больше не боюсь.
7: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
8: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
11: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
12: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки. Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
13: Сибирская медиагруппа.
12: Это просто, выгодно и быстро.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Радио «Фаня». Новости.
1: Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Число авиарейсов между Россией и Китаем планируют увеличить. Чрезмерное употребление куриного мяса повышает риск развития рака. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акупов. Единые учебники по истории для 5-9 классов появятся уже в этом году. Кроме того, школы получат единые пособия по обществознанию для 9-10 классов. Об этом сообщили в Минпросвещении. В ведомстве отметили, что обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая историю воссоединенных регионов и обществознания для колледжей. В перечне представлены пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. Таким образом, введение единых учебников даст учителям четкие ориентиры, родителям уверенность, а ученикам равные возможности вне зависимости от региона. Число авиарейсов между Россией и Китаем планируют увеличить. Сейчас авиакомпании с той и с другой стороны выполняют 280 рейсов в неделю. За январь-май 2026 года перевезено уже более 900 тысяч человек, что на 48% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В министерстве ожидают дальнейшего роста пассажиропотока по итогам года. Ранее президент Владимир Путин своим указом продлил безвизовый порядок въезда в Россию для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Врач-диетолог Дарья Русакова предупредила об опасности куриного мяса. По ее словам, чрезмерное употребление этого продукта и его неправильное приготовление могут значительно повысить риск развития смертельных заболеваний. Наличие более 300 граммов курицы в неделю в рационе увеличивает риск развития рака желудочно-кишечного тракта, атеросклероза, инфарктов и инсультов, сообщила она. Особую опасность представляет жарка курицы и ее кожи, потому что при подобной термической обработке образуются канцерогенные вещества и повышаются онкогенные вещества, отметила диетолог. Кроме того, ситуацию усугубляет возможное наличие в промышленном мясе гормонов, антибиотиков и болезнетворных бактерий. Недостаточно обработанное куриное мясо может содержать патогенные бактерии. Чаще всего это сальмонелла, также может быть листерия и кампилобактерия, цитирует Русакову портал Абзац. Ранее диетолог сообщила, что куриные окорочка противопоказаны людям с нарушенным обменом веществ и ожирением. По ее словам, этот продукт содержит большое количество насыщенных жиров, которые могут способствовать ухудшению метаболических показателей.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра в Омске днем без осадков, вечером и ночью возможен дождь. Температура ночью до плюс 23, днем плюс 31. К вечеру понижение температуры. Ветер в переменных направлений 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-5544.
6: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
8: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездного 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, сроках и порядке получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов 6+.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
13: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
12: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Ваня!

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра в Омске днем без осадков, вечером и ночью возможен дождь. Температура ночью до плюс 23, днем плюс 31. К вечеру понижение температуры. Ветер переменных направлений 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Первое.

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Реклама.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
6: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
9: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
10: Не светло.
6: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
12: Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Водительское удостоверение, возможно, станут выдавать вместе с аттестатом о среднем образовании. Отключать горячую воду летом не перестанут. В Госдуме разъяснили порядок возврата средств за подарочные карты. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В российских школах с нового учебного года появятся уроки духовно-нравственной культуры. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости. Министр сообщил, что ведомство обновило содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. В школах увеличат количество часов на изучение истории, а вот обществознания теперь будут преподавать только в 9-11 классах. И в продолжение темы, двухгодичный курс автодела с обучением вождению необходимо ввести в российских школах с 9 класса. С такой инициативой выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб, пишет ТАСС. По его замыслу, по окончании 11 класса выпускники смогут получать водительское удостоверение одновременно с аттестатом. Общественник убежден, такой формат позволит проводить подготовку будущих автомобилистов без спешки и под должным контролем. Гриб также выразил уверенность, что данное направление станет самым востребованным среди школьников, поскольку подавляющее большинство учащихся стремится освоить навыки вождения, изучить устройство автомобиля, правила дорожного движения и основы безопасности. Отключать горячую воду летом не перестанут. Полностью отказаться от такой практики ежегодных профилактических мероприятий невозможно, но их срок реально сократить до недели. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по федеративному устройству Александр Высокинский. По его словам, трубопроводы многоквартирных домов нуждаются в техническом обслуживании так же, как и автомобили, которым необходимо регулярно менять масло и фильтры. Раз в год сеть нужно остановить и полностью проверить, чтобы зимой не было неожиданностей. В Госдуме разъяснили порядок возврата средств за подарочные карты. Срок их действия – это внутреннее правило торговой точки, которое не лишает права покупателя получить деньги обратно. Для этого необходимо обратиться в магазин с паспортом, подарочной картой и написать заявление на возврат денежных средств. В документе следует сослаться на статью Гражданского кодекса России, которая регулирует возврат неосновательного обогащения. Дело в том, что при покупке подарочной карты клиент фактически вносит аванс за будущий товар или услугу. Если покупка так и не была совершена, продавец не вправе удерживать эти средства. Причем обратиться за возвратом может и человек, которому карту подарили, поскольку закон защищает предъявителя подарочной карты, а не только от того, кто ее приобрел.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра в Омске днем без осадков, вечером и ночью возможен дождь. Температура ночью до плюс 23, днем плюс 31. К вечеру понижение температуры. Ветер в переменных направлений 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Весь август акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
0: Реклама на радио Ваня.
2: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270. Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод. Стартеры и генераторы. 20 лет уже.
9: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Реклама на радио «Ваня».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радио ваня.ру. 12+.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, завтра в Омске днем без осадков, вечером и ночью возможен дождь. Температура ночью до плюс 23, днем плюс 31. К вечеру понижение температуры. Ветер переменных направлений 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
0: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Первое.

0: обновленного Havail F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Я больше не боюсь.
6: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
7: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
10: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
11: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
12: В Доброцене выгодные цены.
13: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки и блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко, 9.
14: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
15: Реклама для слушателей старше 12 лет.
16: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
17: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
18: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
19: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
20: Без тебя жизни нет.
21: Я не могу найти.
20: Сколько ни жми к стене.
21: Сквозь нее

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме предложили вернуть скидку в 50% на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения. Путасу стала самой доступной рыбой в России. Эксперты назвали главную опасность при смене номера телефона. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Скидку за быструю оплату штрафов за нарушение ПДД стоит вернуть к прежнему уровню в 50%. При этом она не должна распространяться на грубые нарушения правил дорожного движения. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Скидка в размере 50% при оплате штрафа в течение 20 дней действовала в России с 2016 года и распространялась на ряд нарушений ПДД. В 2025 году размер скидки был снижен до 25%. При этом срок оплаты с льготой увеличили до 30 дней. Регионы, которые вводят штрафы за нарушение правил парковки, должны более активно использовать инструмент, работающий на федеральном уровне, давая возможность заплатить эти штрафы оперативно, со скидкой, не обжаловав, заявил Нилов в беседе с ТАСС. В России предложили увеличить более чем вдвое штрафы для обочечников, водителей, которые объезжают дорожные пробки по обочине, нарушая правила дорожного движения. С инициативой выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Самой доступной рыбой на внутреннем рынке России по итогам июля стала путасу. Ее средняя отпускная цена составила 82 рубля за килограмм. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников по итогам мониторинга торговых предложений. Второе место по ценовой доступности стала тихоокеанская сельдь со средней стоимостью 93 рубля за 1 килограмм. Замыкает тройку лидеров каспийская тюлька — 95 рублей за кг. Если после смены номера телефона не отвязать его от банковского приложения и других сервисов, он спустя несколько месяцев может достаться другому человеку. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали «Известиям», чем это грозит владельцу счета и какие меры помогут защитить аккаунты. Самый серьезный риск при смене номера в том, что он главный инструмент для восстановления доступа на многих онлайн-платформах. Имея доступ к номеру, можно сбросить пароль или войти в аккаунт, просто получив СМС с кодом, говорится в заявлении. Мобильные операторы возвращают в оборот номера, которыми долго не пользовались. Обычно это происходит после периода неактивности продолжительностью от 90 до 270 дней.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра в Омске днем без осадков, вечером и ночью возможен дождь. Температура ночью до плюс 23, днем плюс 31. К вечеру понижение температуры. Ветер переменных направлений 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
6: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
7: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
8: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, сроках и порядке получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
9: Хочешь свой дом? Но участка нет?
10: В Евростиле знают ответ.
9: Нет накоплений на первый взнос?
10: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
9: Евростиль. Заезжай и живи.
10: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
2: Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
13: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
14: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
16: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
17: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. «Светло». Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
18: Мне светло.
14: Застройщик ООС «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс». Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
20: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ваня. Радио «Ваня».

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра в Омске днем без осадков, вечером и ночью возможен дождь. Температура ночью до плюс 23, днем плюс 31. К вечеру понижение температуры. Ветер переменных направлений 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня.
13: Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Цифровая валюта в России с 1 сентября станет имуществом. Мошенники начали использовать фальшивые удостоверения полицейских. Камчатка на 4 дня останется без интернета. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Цифровая валюта в России с 1 сентября станет имуществом. В силу вступают основные правила оборота этой платежной системы, об этом пишет ТАСС. Для неквалифицированных инвесторов устанавливается годовой лимит покупки, а также валюту можно будет использовать во внешнеторговых расчетах. При этом криптовалюта не вводится в повседневный платежный оборот внутри страны. Рубль остается единственным законным платежным средством. Однако рынок получает четкие правила. Признание цифровой валюты имуществом означает, что ее разрешено покупать, продавать, дарить и передавать по наследству. Граждане теперь смогут защищать свои активы в правовом поле, а не действовать в серой зоне. Все операции по обмену криптовалюты на рубли или иные активы должны проводиться через специальных посредников, включенных в реестр Банка России. Это позволит отслеживать подозрительные транзакции и противодействовать легализации доходов, одновременно защищая добросовестных инвесторов. Мошенники начали использовать фальшивые удостоверения полицейских. Под предлогом переписи или проверки документов аферисты проникают в дома и собирают биометрические данные граждан. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Куриный, пишет ТАСС. Он напомнил, что у полицейских нет и не может быть функций по обходу квартир для сбора биометрии или организации переписи. Это не их компетенция. Россиянам рекомендовали не открывать дверь людям, выдающим себя за полицейских. Если же сомнения остаются, можно через дверь расспросить визитеров об их личных данных и служебных номерах, а потом перезвонить в дежурную часть для проверки. Камчатка на 4 дня останется без интернета. Ремонт волоконно-оптической линии связи начнется в ночь с 11 на 12 августа. Об этом сообщили в краевом правительстве. В этот период регион переведут на спутниковый ресурс, из-за чего доступ к интернету будет временно ограничен, передает РИА Новости. Мессенджеры, социальные сети, онлайн-сервисы работать не будут. При этом мобильная связь продолжит функционировать. Голосовые вызовы останутся доступны для звонков. Необходимость таких работ вызвана подмыванием береговой полосы у мыса Левашова, где кабель находится в зоне риска. Чтобы предотвратить его повреждения при дальнейшем разрушении берега, требуется своевременное укрепление линии для обеспечения надежной интернет-связи в будущем.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра в Омске днем без осадков, вечером и ночью возможен дождь. Температура ночью до плюс 23, днем плюс 31. К вечеру понижение температуры. Ветер переменных направлений 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены!
9: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд!
10: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
11: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270. Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Ваня! Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Все, я ухожу в отпуск. Поэтому не теряйте, скоро вернусь свеженьким, отдохнувшим и красивеньким, если кому-то удастся увидеть. А вот услышать точно уже 17 августа я вновь с вами.
0: Ваня. Радио Ваня.
2: Звук поставим.

0: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра в Омске днем без осадков, вечером и ночью возможен дождь. Температура ночью до плюс 23, днем плюс 31. К вечеру понижение температуры. Ветер переменных направлений 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
2: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие». Реклама на радио «Ваня».
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
9: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.
8: Это просто, выгодно и быстро.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
2: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Число авиарейсов между Россией и Китаем планируют увеличить. Чрезмерное употребление куриного мяса повышает риск развития рака. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акупов. Единые учебники по истории для 5-9 классов появятся уже в этом году. Кроме того, школы получат единые пособия по обществознанию для 9-10 классов. Об этом сообщили в Минпросвещении. В ведомстве отметили, что обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая историю воссоединенных регионов и обществознание для колледжей. В перечне представлены пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. Таким образом, введение единых учебников даст учителям четкие ориентиры, родителям уверенность, а ученикам равные возможности вне зависимости от региона. Число авиарейсов между Россией и Китаем планируют увеличить. Сейчас авиакомпании с той и с другой стороны выполняют 280 рейсов в неделю. За январь-май 2026 года перевезено уже более 900 тысяч человек, что на 48% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Министерство ожидает дальнейшего роста пассажиропотока по итогам года. Ранее президент Владимир Путин своим указом продлил безвизовый порядок въезда в Россию для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Врач-диетолог Дарья Русакова предупредила об опасности куриного мяса. По ее словам, чрезмерное употребление этого продукта и его неправильное приготовление могут значительно повысить риск развития смертельных заболеваний. Наличие более 300 граммов курицы в неделю в рационе увеличивает риск развития рака желудочно-кишечного тракта, атеросклероза, инфарктов и инсультов, сообщила она. Особую опасность представляет жарка курицы и ее кожи, потому что при подобной термической обработке образуются канцерогенные вещества и повышаются онкогенные вещества, отметила диетолог. Кроме того, ситуацию усугубляет возможное наличие в промышленном мясе гормонов, антибиотиков и болезнетворных бактерий. Недостаточно обработанное куриное мясо может содержать патогенные бактерии. Чаще всего это сальмонелла, также может быть листерия и кампилобактерия, цитирует Русакову портал Абзац. Ранее диетолог сообщила, что куриные окорочка противопоказаны людям с нарушенным обменом веществ и ожирением. По ее словам, этот продукт содержит большое количество насыщенных жиров, которые могут способствовать ухудшению метаболических показателей.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра в Омске днем без осадков, вечером и ночью возможен дождь. Температура ночью до +23, днем +31. К вечеру понижение температуры.

0: переменах направлений 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Ваня».

0: 7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б. И участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией про организатора мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, срок, месте, порядке получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiscont.ru и по телефону 500-554.

0: корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
5: Радио Ваня. Лето.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра в Омске днем без осадков, вечером и ночью возможен дождь. Температура ночью до плюс 23, днем плюс 31. К вечеру понижение температуры. Ветер переменных направлений 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Здравствуйте. Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление.
4: Скидка 25% на ваш личный побег из города.
3: Звоните 67 30 34.
5: Я больше не боюсь.
6: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
7: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко, 9.
10: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
12: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
13: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
14: Твое лучшее лето на радио «Ваня».

0: за меня.
1: Погода.
2: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
3: ООО «Митмастер 55».
4: По данным синоптиков, завтра в Омске днем без осадков, вечером и ночью возможен дождь. Температура ночью до плюс 23, днем плюс 31. К вечеру понижение температуры. Ветер в переменных направлений 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.
5: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
6: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
1: Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта

0: профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270. Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры и генераторы.
2: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Радио Ваня бодрит и освежает.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на Радио Ваня.
1: Сижу и плачу. Не потому что отпуск, а потому что приходится с вами расставаться. Хорошо, что ненадолго. Я как тот Карлсон. Если обещал вернуться, то обязательно вернусь. Уже 17 августа. Прямо в ваши жаркие объятия.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, завтра в Омске днем без осадков, вечером и ночью возможен дождь. Температура ночью до плюс 23, днем плюс 31. К вечеру понижение температуры. Ветер переменных направлений 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 5-6-510-28-716.
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
4: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки и блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко, 9.
5: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
5: Они услышат, даже не сомневайся, обязательно услышат.
6: Ваши клиенты на одной с вами волне. На радио волне.
7: Сибирская медиагруппа. Эффективно, быстро и по разумной цене.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня.
0: Радио Ваня.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам.

тебя, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Лето, солнце, лейка, грядки, дом, ремонт, плита, закатки, вечер, койка, душ, галдеж. Был ли отпуск, не поймешь. Друзья, две недели, конечно же, пролетят незаметно, и я, Андрей Шмурай, с великой радостью к вам вернусь уже 17 августа.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 53.

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня! Радио Ваня!

0: хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: нужен, нужен еще.
1: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
2: Все. Я ухожу в отпуск. Поэтому не теряйте, скоро вернусь свеженьким, отдохнувшим и красивеньким, если кому-то удастся увидеть. А вот услышать точно. Уже 17 августа я вновь с вами.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

Радио Вага. Ближе и роднее.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что ты видишь?

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Звучит легко. «Радио Ваня». Блин.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Мы по карте города, мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее.